0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Любов моя, я хочу тебя еще раз, еще раз.
3: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Доведења сиротињо.
1: Ей париньо, ей париньо, светиньо и проклетиньо. Ей париньо, ей париньо, светиньо и проклетиньо.
0: Болиньо, куриньо,
2: куриньо, куриньо,
0: само дај лову и уши бри.